Раньше я мало думала о смерти. Но, по-моему, отдать жизнь за любимого человека — не худшая смерть.

0: жизнь меняет каждый день мой личный график. Уже больше нет смысла, и Бог меня покинул. Моя судьба же втыкает мне нож в спину.
1: Estás escoltando Radio Piratona 106.1, emitiendo desde Algalab.

Реверс. Реверс. Саундстрек. Саундстрек. Double O 9. Это город. Рожденные на улицах и незакованные моды. Вся наша жизнь слова.

совсем иной аспект. Работа для людей, а не ради мнений. Путь запоминает новое поколение. Мы молодые и наглые, наносим урон. Нам не нужна реклама, мы дерзко лезем на трон. Наш стиль не ваш стиль, ты уж извини. Другие идеалы в формате МБ3. Никаких законов, родной дом, гетто. Твоя фантазия.

0: тонет.
1: Россия должна стать ведущей аграрной державой и обеспечить свою продовольственную независимость на годы вперед.
2: Нам нужно сделать все, чтобы мы себя прокормили сами. Вот посмотрите, мы же самая мощная аграрная страна в мире. Мы должны строить новые школы, мы должны заниматься развитием здравоохранения, создавать новые фельдшерско-акушерские пункты.
3: У нас население устало от того, что слова государственной власти часто расходятся с делами.
4: Народ, который способен преодолеть самые большие проблемы, неоднократно выпадавшие на нашу долю. Народ, который много раз побеждал врага. Народ, который терпел лишения, но оставался сильным и мужественным.